0: Добрым утром, город! С первым эфиром этого дня почти 7 утра на часах студии, вторник, 8 сентября. И я рада быть с вами в это раннее время. Вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Гурова. Впереди свежие новости, хорошая музыка и отличное настроение. Давайте начнем нашу неделю правильно, слушаем любимую музыку. Ну а составит нам компанию совсем скоро Филипп Киркоров с песней «Просто подари».
1: Просто подари мне один только взгляд и волшебный свой.
0: Перед этим послушаем Oasis «Stop crying your heart out». Ну и раньше всех «Чайф», «Рок-н-ролл этой ночи».
2: Рок-н-ролл этой ночи, рок-н-ролл этой ночи.
0: Ну а прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
3: Дорожный компас. В Минске.

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, сколько иностранцев посетили Беларусь по безвизу и о предстоящем празднике на линии Сталина.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Около 170 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года, пишет Белта. Больше всего людей приезжали из Литвы, Латвии и Польши. А вот с апреля 2022 года в нашей стране гостили более 1 425 000 жителей Европы. Напомню, безвиз для граждан 38 европейских стран действует по 31 декабря этого года. Минимум 10-12 лет еще будут строить жилье в Минске, сообщает телеканал СТВ. Так, в партизанском районе возведут новый микрорайон «Зеленый Бор», рассказал председатель Мингорсполкома Владимир Кухарев. Общая площадь застройки – более 4 миллионов квадратных метров. Также жилье для минчан будут строить в городах-спутниках – Смолевичах и Заславле. Свободных земель для аукционов в столице нет, поэтому строительством займутся госкомпании. Тактика «Специальное учение разведывательных подразделений Беларуси и Казахстана. Лесное братство 2026» продолжается на полигоне Брестский, рассказали в Минобороны. Сводное подразделение сформировано из равного числа белорусских и казахстанских военнослужащих. Сейчас проходит этап слаживания, бойцы вместе планируют маневры, принимают решения и отрабатывают взаимодействие. Разведчики уже отработали посадку и высадку поисково-штурмовой группы, штурм окопа и оказание тактической мероприятия. Помощи. Также они корректировали маневры с помощью беспилотников. Отдельное внимание уделяют навыкам выживания в лесу. И последнее. Реконструкция боев и заезд танка Т-72 пройдут на линии Сталина 12-13 сентября ко дню танкиста, пишут Минск Новости. Праздник появился в 1946 году в честь заслуг танковых войск в Великой Отечественной войне. Его отметят показательными выступлениями и интерактивными зонами. Также гостей ожидает концерт оркестра 120-й механизированной бригады и группы ВВС и войск ПВО, катание на боевых машинах, стрельба из пневмоника, метание гранат и другое.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Оазис только что напомнили нам, что даже когда все идет не по плану, солнце все равно взойдет. Эту песню Ноэл Галлахер написал за ночь для друга. Тяжелый момент. Но в 2002-м она стала голосом Англии после поражения на чемпионате мира. Прошлое не изменить, но мы можем выбрать, как идти дальше. Оставайтесь с нами, потому что самое интересное в этом утре только начинается. Слушаем вместе на Компас FM. С вами Наталья Горова. Впереди много хорошей музыки. Ну а прямо сейчас о музыкальных планах. И совсем скоро нам составит компанию Филипп Киркоров. Перед этим прозвучит Рэм, ну а раньше всех услышим Моральный кодекс. Ну а прямо сейчас посмотрим, что же происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Планы на вечер. На Компас FM.
3: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Спектакль «Девчата» покажут сегодня вечером в музыкальном театре. Это мюзикл по мотивам одноименной советской комедии. И вот о чем постановка. В сибирский поселок приезжает юная повариха Тося Кислицына. Открытая, веселая, наивная и прямая девушка из детдома. Она сразу выбивается из общей толпы. Это история о жизни молодых работниц лесоповала, их мечтах, любви и дружбе. Спектакль «Девчата» начинается в 7 вечера. Стоимость билета от 45 до 70 рублей.
0: Планы на вечер.
3: Выставка-инсталляция «Энергии цвета» проходит в кинотеатре «Пионер». Этому проекту больше 4 лет, и он полюбился минчанам в качестве антистресса. Вы увидите картины художника-интуитивиста Владимира Баланчука. Это исцеляющие цветовые гаммы в пейзажах, сияющих лотосах и ярких абстракциях. Выставку можно наблюдать за столиком в кафе или на диване в фойе кинотеатра. Экспозиция «Энергии цвета» открыта каждый день с 10 утра до 9 вечера. Вход свободен. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте компасfm.ру.

0: 7:28, вторник, 8 сентября. Пока пьете кофе, только просыпайтесь, посмотрим, чем же запомнился этот день в истории. И сегодня Минск принимает поздравления. В этом году столице исполняется 959 лет. И если вы родились в этот день, то в вашей компании Ричард Гир, «Львиное сердце», Марк Бернес и Мартин Фримен, тот самый Бильбо из «Хоббита». Неплохая компания для вторника. Ну а я, Наталья Гурова, на Компас FM. Оставайтесь с нами, дальше много всего интересного, но прямо сейчас в музыкальных планах. И совсем скоро послушаем Артик Асти с песней «Все мимо».
1: Я никогда еще так сильно не любила.
0: Перед этим появится Мьюз, «Black Hole Massive». Ну и смысловые галлюцинации «Зачем топтать мою любовь».
2: Зачем топтать мою любовь? Я и так почти не...
0: Послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
3: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
3: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу

Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: не сошел с ума так надо.
1: Вы слушаете Компас FM.

0: движение обеспечивают два электромотора суммарной мощностью 818 лошадиных сил. До сотни он разгоняется за 4,6 секунды, а электрический запас хода 310 км. В салоне можно выбрать 5- или 6-местную компоновку, а из опций огромный панорамный 46-дюймовый экран под лобовым стеклом, потолочный монитор, холодильник и массаж для второго ряда. Цены стартуют от 50 тысяч долларов.
1: Автоновости.
0: Генеральный директор Audi Гернот Дёльнер заявил, что покупатели премиальных автомобилей по-прежнему предпочитают машины с двигателями внутреннего сгорания. Поэтому Audi продолжит их выпускать, причем делать это будут, цитата, «не только завтра, но и послезавтра». Конкретных сроков отказа от ДВС больше нет. По мнению Дёльнера, электромобили лучше работают в нижних ценовых сегментах. Именно поэтому Audi готовит компактный электрический хэтчбэк A2, как замену снятым с производства A1 и Q2. При этом спорткар концепт C, который выйдет в следующем году, останется чисто электрическим. Его конструкция изначально проектировалась без ДВС, и менять что-то уже поздно. Большие моторы V10 и V12 ушли в историю, зато шестицилиндровые агрегаты в линейке остаются. Именно с V6 выйдет новая RS5, с ним же выйдут будущие RS6 в кузовах седан и универсал. Такие двигатели позволяют соответствовать экологическим нормам без потери мощности. Так что Audi, судя по всему, делает ставку на гибридный подход во всех смыслах. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
2: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Доброе утро. Почти 9 утра. Вы слушаете Компас ФМ. Меня зовут Наталья Горова. Пока вы пили утренний кофе и добирались до работы, в мире произошло много всего важного. Через несколько секунд свежие новости к этому часу, но пока ждем Сергея Буракова, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого послушаем очень скоро. Это группа Любэ.
1: А любовь, она там, где всегда и сейчас.
0: Перед этим Michael Learns to Rock. Ну и раньше всех «Танцы минус».
1: 10 капель любви, 10 капель огня.
0: Прозвучит сразу после выпуска новостей, но сначала проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 6 баллов, движение плотное. Вот где пробки. На МКАД от Раубичской до Долгиновского тракта 15 минут. На Филимонова от Парниковой до Запорожской 21 минута. На Якубоколоса от Белинского до Сурганова 11 минут придется постоять.
2: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: Доброе утро. Сергей Бураков уже в студии. Сергей, о чем расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу о рабочем визите делегации концерна «Белэлектпром» и о том, почему почти не осталось игр в Windows 11.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Делегация концерна «Белэлектпром» обсудила расширение поставок белорусской продукции и развитие промышленной кооперации в ходе рабочего визита в Казахстан накануне, пишет «Белта». В рамках визита состоялись переговоры с казахстанскими партнерами. Стороны обсудили поставки комплектующих для автомобилестроения, в том числе ковриков, лент и натуральной кожи. Казахстан заинтересован в белорусских коврах, коже, спецодежде и тканях. Партнеры отметили высокое качество белорусских товаров. Белтехосмотр выдал более 150 тысяч разрешений на допуск транспорта к участию в движении в августе, пишет Белта. Так, почти 86% документов получили физические лица, электромобилей почти 4 тысячи. У 13% проверенных машин выявлены неисправности, а услугой в электронной форме воспользовались более 3,5 тысячи автовладельцев. Тактика «Специальное учение разведывательных подразделений Белоруссии и Казахстана. Лесное братство 26» продолжается на полигоне Брески, рассказали в Минобороны. Сводные подразделения сформированы из равного числа белорусских и казахстанских военнослужащих. Так проходит этап слаживания, бойцы вместе планируют маневры, принимают решения и отрабатывают взаимодействие. Разведчики уже отработали посадку и высадку поисково-штурмовой группы, штурм окопа и оказание тактической медицинской помощи. Также они корректировали маневры с помощью беспилотников. Отдельное внимание уделяют навыкам выживания в лесу. И последнее. Игры – головная боль для руководителей или почему их почти не осталось в Windows, пояснили специалисты, пишет .by. Так встроенные игры создавались не для развлечения во время рабочего времени сотрудников офисов, а были частью Windows как обучающий пользователя элемент работы с мышью и клавиатурой. Со временем их поддерживать стало дорого, и от этого формата отказались. Добавлю, самая большая коллекция встроенных игр была в Windows Vista в 2000-х, а уже в Windows 8 игры не входили в базовый комплект установки системы.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске переменная облачность без осадков и до 22 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Майкл Лёрнс ту рок поют «Someday, someway», так или иначе, однажды. И знаете, это идеальный девиз для утра вторника. Так или иначе, мы доживем до пятницы. А вы знали, что эта датская группа назвалась в честь Майкла Джексона? Вот такая история. Ну а клип «Someday» снимали на Бали всего 2 часа, и главную роль сыграла случайная туристка-серфингистка. Так что, если что-то сегодня идет не по плану, может, это просто ваш шанс стать звездой? Музыка продолжается. Оставайтесь с нами. Я Наталья Гор. Вы слушаете Компас FM, и в ближайшее время ждем Любе, перед этим Бон Джови, ну а раньше всех високосный год появится в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет, как пройти диспансеризацию. Подробности, как только проверит дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 4 балла, и вот где пробки. На Сурганово от Якуба-Колоса до Платонова 8 минут. На Филимонова от Парникова до Запорожской 12 минут. На Якуба-Колоса от Белинского до Богдана-Хмельницкого 8 минут. На Червяково и Долгиновском тракте от Каховской до Новаторской 10 минут придется постоять.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Народные новости. На Компас FM.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте! Никогда не поздно подумать про свое здоровье. Ведь известно, что болезни лучше предупредить, чем потом лечить. И лучший способ контролировать изменения в своем организме – диспансеризация. И в Минтруда и соцзащиты напомнили, как ее пройти и что нужно делать. Итак, для начала работнику нужно согласовать с нанимателем проведение профосмотра в определенную календарную дату. Далее пишем заявление, на основании которого работодатель издает приказ об освобождении сотрудника от работы на это время. Ну а после обследования работник должен предоставить нанимателю выписку из медицинских документов, если это предусмотрено локальными правовыми актами. К слову, Трудовой кодекс гарантирует освобождение от работы для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка. Теперь о том, как часто нужно проходить профосмотр. Так, до 40 лет будут освобождать от работы один раз в 3 года. От 40 лет дается один день ежегодно. А вот пенсионерам и тем, кому до пенсии осталось 5 лет, 2 дня каждый год. Кстати, эти дни могут предоставлять в разные даты и не обязательно подряд. Таким образом, диспансеризация – это системный инструмент поддержки работников. При грамотной организации и учете графика врачебной комиссии вы сохраните здоровье, продолжите работу и сможете достойно планировать годы вперед. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: Народные новости. Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

На часах в студии 9:28. Кто сказал, что в это время утро вторника нельзя мечтать? Вспомните, о чем вы думали вчера, когда пытались уснуть. Может, о планах на выходные или о том, что неплохо было бы купить новый гаджет? Так вот, самое время начать делать маленькие шаги к этим мечтам. Например, можно открыть сайт с объявлениями и просто посмотреть. Или запланировать встречу с другом, которая откладывается уже месяц. Маленькие действия сегодня, большие результаты в пятницу. Ну а мы продолжаем. Вы на Компас FM. С вами Наталья Егорова. Сейчас о музыке. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем группу «Добро». Звук.

0: Ну и раньше всех Ума Турман.
1: Вот оба накоплю и к тебе доплыву, долечу, доеду. Рядом с тобой поселюсь, ты будешь рада такому соседу.
0: Ну, сначала проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на МКАД от Байкальской до Партизанского проспекта 3 минуты, на Червяково и Долгиновском тракте, а от Каховской до Пригородной 11 минут.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: так ждала тебя, Вова.
1: Компас FM. Всегда по пути.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать к одному стремиться.

0: Только вперед под хорошую музыку на Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова, и вот кого послушаем. Ждем группу The Rasmus и их трек Living in a World Without You. Также будет группа Винтаж с песней Роман. Ну и раньше всех про город споет группа Танцы Минус. Так что никуда не переключайтесь.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Летние закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлипнуло.

Ну что же, это была группа The Erasmus со своим хитом Living in a World Without You. Фраза «Жизнь в мире без тебя» звучит здесь не с отчаянием, а с облегчением. Это мы не в честь человека, который наконец-то выбрался из ментальной ловушки, отпустил прошлое и готов начать все с чистого листа, даже если поначалу непривычно и сложно. Ну а у нас уже практически полдень. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И совсем скоро к нам присоединится Вера Светлова, чтобы рассказать все самое актуальное к этому часу. Но сначала давайте проверим плейлист. Итак, появится Альбина Джанабаева. Ты мне пообещай, время пройдет, а мы... И сейчас поет группа Scorpions. Ну а раньше остальных услышим группу «Конец фильма».

0: Друзья, не бойтесь ничего менять. Главное, чтобы эти изменения носили положительный характер и никому не вредили. Ну а сейчас обещанные новости.
1: В Минске.

0: Вера Светлова уже с нами, поэтому давайте узнаем подробности всего происходящего. Вер, привет, о чем будут новости?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, с кем проводят встречу президенты и о выставке, посвященной Дню города Минска.
2: Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко проводит встречу с российским предпринимателем, председателем правления компании «Норникель» Владимиром Потаниным во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. Тема – совместная работа в машиностроении. Добавлю, накануне БелАЗ и «Норникель» подписали соглашение о сотрудничестве. Цель документа – объединение усилий по развитию научного и технологического потенциала для создания горной техники нового поколения, внедрение беспилотных технологий для горной добычи и других инноваций. Предусматривается создание совместного предприятия для реализации этих планов, а также предприятия с полнопрофильной ремонтной базой с целью развития производства, ремонта и обслуживания подземной горной техники. Сезон осенних сельхозярмарок пройдет в Минске с 19 сентября по 6 декабря, пишет Билта. Основной локацией станет площадка у Чижовка-арены. Также три раза за сезон расширенная торговля сельхозпродукцией будет осуществляться у Дворца спорта. Кроме того, развернется сезонная торговля и в каждом административном районе столицы. А время работы ярмарок с 10 до 16 часов. Военнослужащие 127-й бригады связи посетили филиал Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Минского района, рассказали в Минобороны. Военные поздравили ребят с началом нового учебного года, привезли подарки и пожелали им успехов и новых достижений. Подобные встречи для военнослужащих бригады уже стали доброй традицией. И последнее. Проект «Прогулки по Минску. Зарисовки и воспоминания» работает в столичной галерее кафе «Артель», пишут «Минск Новости». Экспозиция посвящена Дню города Минска и включает более 60 произведений в техниках масла, сухая пастель и акварель. На картинах показано, как менялась столица от 50-х до 2000-х годов. А посетить выставку можно до 13 сентября.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Велгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до плюс 22. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Вторник в самом разгаре, и пока вы решаете целую кучу неотложных задач, давайте я расскажу, что было в этот день в нашей стране. Ровно 30 лет назад, в 96-м году, в Сулине открылся самый первый фестиваль дожинки. Именно с этого дня в нашей стране родилась красивая, масштабная и очень вкусная традиция «Чествуют те, кто дарит нам хлеб». Ну а мы возвращаемся в день сегодняшний. С вами Компас ФМ, Анастасия Лисова. Да, еще слушать будем Альбину Джанабаеву, Женю Трофимову и Комнату культуры. Ну а прямо сейчас песня для нас всех будет группа «Ума Турман».

Только что мы слушали позитивную песню про дожди и неразделенную любовь от Игоря Корнелюка. Ну а сейчас давайте расскажу о праздниках этого дня. Так вот, 8 сентября отмечается день посиделок на кухне, еще день извинений и день добрых новостей. Так что вечерком собирайтесь с семьей на кухне за вкусным ужином, обсуждайте последние хорошие новости и, если нужно, попросите прощения. Это Компас FM, Анастасия Лисова. Ну и возвращаемся к музыке. В ближайшие полчаса предлагаю послушать

0: Ну и раньше всех свою Чижа компания. Песню о любви услышим раньше остальных, ну а буквально через несколько минут я расскажу о событиях этого дня в истории. Там есть что послушать, так что никуда не переключайтесь.
1: Реклама на Компас FM.
2: В торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270 72 00.

Ну а теперь, друзья, давайте заглянем в календарь истории. 8 сентября – день невероятно богатый на события, которые буквально перевернули наш мир. Настраиваем радиокомпас на волну времени и смотрим, что произошло интересного. Меня зовут Анастасия Лисван, и начнем с прекрасного. В этот день, в 1504 году, во Флоренции публике впервые представили шедевр Микеланджело, знаменитую статую Давида. Пятиметровый мраморный красавец так поразил горожан, что руководить его установкой на главной площади вызвался сам Леонардо да Винчи. Еще 8 сентября в 1930 году в США впервые поступил в продажу прозрачный скотч. Изначально его придумали для защиты кузовов авто при покраске. Но мы с вами знаем, что если что-то сломалось и это нельзя починить скотчем, то

0: Прибыла шотландская группа «Назарет» со своим самым известным хитом «Love Hurts». Кстати, в норвежских чартах баллада установила исторический рекорд, продержавшись там 61 неделю. Из них 14 на первом месте. Ну а сейчас давайте сверим часы и узнаем, кто появится в нашем эфире уже после выпуска новостей. Итак, точное время 12:59. Вы слушаете «Компас FM». Меня зовут Анастасия Лисова. И скоро к нам присоединится дуэт «А-студио» и «Отпетых мошенников». Сердцем также послушаем Криса Ри. На «Раньше всех» споет группа «Моральный кодекс».
1: В Минске 13 часов.

0: студии уже появилась Вера Светлова, и у нее самые свежие новости к этому часу. Вера, привет. О чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, с кем проводит встречу президент и о происшествии в музее Франции.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко проводит встречу с российским предпринимателем, руководителем компаний «Интеррос» и «Норникель» Владимиром Потаниным во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. Президент предложил бизнесмену более тесное сотрудничество с Беларусью. В числе общих проектов, по словам главы государства, обслуживание и создание новой техники в Красноярском крае, а еще гуманитарное направление и IT-сфера. Кроме того, Александр Лукашенко поручил премьер-министру Александру Турчину детально довести до Владимира Потанина основные направления развития Беларуси и те точки, где можно сотрудничать. Исследование телевизионной аудитории проходит в стране по 30 октября, пишут Минск Новости. Его результаты помогут лучше понять современных зрителей и будут использоваться для построения телевизионной панели. Социсследование охватит жителей не только городских, но и сельских населенных пунктов, что позволит получить более полную картину привычек населения. Добавлю, интервьюеры работают в фирменных жилетах и имеют при себе удостоверение. Их интересует исключительно телесмотрение. Они не спрашивают про банковские данные, пароли, коды из СМС или деньги. Перечень специальностей воинского учета для женского пола обновлен в Беларуси, сообщили Минобороны. Документ определяет специальности, по которым женщины с 19 лет подлежат первоначальной постановке на воинский учет. В списке лечебное, сестринское, медико-диагностическое дело, фармация и ветеринарная медицина, а также ряд специальностей переподготовки. Более подробно с документом можно ознакомиться в сети. И последние 4 картины похитили из музея Ренуара во Франции, пишет СБ «Беларусь сегодня». Злоумышленники разбили окно, проникли в музей и вырезали полотна из рам. По данным мэрии, было украдено 4 произведения, одно из которых преступники бросили во время побега. Стоимость похищенных картин оценивают в 9 миллионов евро. Названия работ пока не раскрывают.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до плюс 22. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Слушайте, не знаю, как вы, а вот я бы сейчас не отказался от чашечки кофе. Пусть не в постель, а так, к рабочему столу, но у нас это категорически запрещено. Поэтому сейчас быстренько объявляю вам очередной музыкальный анонс и пойду пить свою порцию ароматного кофе где-нибудь в другом месте. Присоединяйтесь и вы, тем более, что сейчас у большинства время обеда. Поэтому приятного аппетита. Ну и напоминаю, вы слушаете Компас FM, в эфире с вами Анастасия Лисова. И слушать будем в самое ближайшее время дуэт А-студию и Отпетых мошенников. Еще появится Анна Асти, но раньше всех про то, как быть вечно молодым, споет группа «Смысловые галлюцинации».
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Лермон с песней «В темноте», но мы продолжаем, и сейчас я расскажу о грамотности в нашей стране. Да все потому, что 8 сентября официально отмечается Международный день грамотности. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1965 году, чтобы напомнить обществу о важности доступного образования. К слову, в нашей стране уровень грамотности населения один из самых высоких в мире – 99,9%. И это еще один повод для гордости всех нас. Ну а сейчас напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и касаемо музыки в нашем эфире будет звучать Владимир Пресняков. Какая ты странная, странная, странная. Также появится Rolling Stone. Ну а раньше всех споет Александр Маршал. Паруса по ветру, медь как золото, жаль, но мне не снятся корабли.
1: Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте «Компас FM».

Если вы только что к нам присоединились, то рассказываем. Слушайте, вы Компас FM, в эфире Анастасия Лисова. И сегодня я заглядывала в Google посмотреть праздники этого дня. Ну и на глаза мне попались приметы. Поэтому я решила ими с вами поделиться. Так вот, если утро выдалось холодным, зима наступит рано и будет морозной. Если листья с березы и дуба еще не опали, ждите суровых зимних месяцев. Ну и судя по моим личным наблюдениям, березы и дубы еще стоят в листьях, поэтому, видимо, нужно будет заранее побеспокоиться об абонементе на горнолыжнике. Но, как говорится, поживем, увидим. А вот с музыкой на нашем радио всегда все четко. Всегда наперед знаю, кого послушаем. Например, в эти 15 минут к нам присоединится группа Red Hot Chili Peppers. Также появится Владимир Пресняков. Ну а раньше всех услышим Александра Шевчук.

0: Ну что же, вливаемся в новый час под хит от группы Red Hot Chili Peppers. 13:59 в нашей стране. Это Компас FM, Анастасия Лисова. И буквально через минуту в студию заглянет Вера Светлова, чтобы рассказать, что еще произошло интересного в мире к этому времени. Ну а пока очередной музыкальный анонс. Итак, послушаем Стаса Пьеху. Также прозвучит шведская группа Roxette. Ну а раньше всех споет группа Nautilus Pompilius. Все это мы услышим в ближайшие полчаса, ну а прямо сейчас переключаемся на новости.
1: В Минске 14 часов.

0: Вера Светлова уже с нами, поэтому предлагаю узнать подробности всего происходящего. Вера, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, с кем провел встречу глава администрации президента и о вечерней программе в Национальном художественном музее.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Глава администрации президента Дмитрий Крутой провел встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, сегодня пишет Белта. Обсудили двустороннее взаимодействие. Так, в числе примеров успешного сотрудничества отмечена реализация программы газификации российского региона. Еще одно перспективное направление взаимодействия – участие белорусских строителей в проекте по возведению Высоцкого зернового терминала. Кроме того, Дмитрий Крутой отметил, что товарооборот Беларуси с Ленинградской областью за 5 лет вырос в 2 раза. Столичная милиция будет нести службу в усиленном режиме в День города, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, 12 сентября основные торжества пройдут в центре Минска. Проход на площадке у Дворца спорта и зеленую зону в районе проспектов Победителей Машерова будет организован с 8 утра через 8 контрольно-пропускных пунктов. Для граждан особой категории предусмотрены отдельные КПП с оранжевым тентом, а по периметру будут работать камеры хранения. Совместные учения ОДКБ пройдут в Беларуси с 11 по 16 октября, сообщили в Минобороны. Так, на полигоне Лосвида пройдет командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство 2026». В нем также примут участие подразделения боевой и транспортной авиации, инженерных войск, расчеты беспилотных авиационных комплексов, медицинский отряд спецназначения и другие подразделения. Одновременно на полигоне Стародорожский будет проведено специальное учение с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2026». На нем планируется отработать задачи по ликвидации биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил. И последнее. Специальная вечерняя программа пройдет в Национальном художественном музее в День города, пишет Белта. Так, 12 сентября с 14 до 22 часов на акции «Сентябрьская ночь» в художественном посетителей ждут концерты живой музыки и тематические экскурсии, рассказывающие об истории столицы. Узнать полное расписание событий и мероприятий можно будет в официальных аккаунтах музея в соцсетях. Подробную афишу опубликуют в ближайшее время.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до +22. Меня зовут Вера Светлова.

0: Давайте верить в чудеса, друзья. Да и как тут останешься равнодушным, когда такое происходит в мире? В 2011 году 71-летний бразильский рыбак гулял по пляжу и заметил на камнях крошечного магеллановым пингвина. Животное было в ужасном состоянии. Абсолютно все в моторном масле, истощенное, едва живое. Бедняга даже не мог пошевелиться. Мужчина не смог пройти мимо. Он забрал животное и долгое время за ним ухаживал. Ну а когда пингвин полностью поправился, рыбак отправил его обратно в море, думая, что уже никогда его не увидит. Однако, да уже к вечеру пингвин сам приплыл к своему спасителю и прожил у него 11 месяцев, пока полностью не сменил опеление и вернулся к жизни в дикой природе. Вот такие чудеса случаются в нашей жизни. Стоит только чуточку помочь им случиться. Это Компас ФМ, Анастасия Лисова. Ну и слушать будем в ближайшие 15 минут Стаса Пьеху, еще Зиверт и Пиццу. Ну а прямо сейчас Константина Никольского.
1: Реклама на Компас ФМ. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: счастлива.
1: Это радио «Компас FM». FM. Всегда по пути. Yeah!

0: Ну что же, наш рабочий вторник продолжается. Если чувствуете, что падаете от усталости, то просто приказываю вам сделать перерыв. Заварите себе крепкого чая, достаньте тонометр и передохните. Кстати, про тонометр, это я не шутила. У нас, миллениалов, это палочка-выручалочка и очень нужная вещь в хозяйстве. Первый такой агрегат мне подарил свекор на 30 лет, и тут я поняла, что можно приписывать себя к женщинам бальзаковского возраста. Но шутки в сторону, но сейчас давайте расскажу о наших ближайших планах в эфире. Это Компас FM, Анастасия Лисова. И послушать предлагаю группу Любэ.
1: Дорога, дорога, ты знаешь так много о жизни моей непростой.
0: Также появится Мишель Самбелло. Ну а прямо сейчас в нашем эфире прозвучит «Город 312».

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

разрушаем пел только что Ани Лорак, так что давайте, как в детском садике, видеть себя хорошо, питайтесь правильно и ничего не нарушайте. Особенно правила дорожного движения. Это Компас FM. В дневном эфире все эти 4 часа я, Анастасия Лисова. Ну а послушать сейчас предлагаю группу Смоки и хит «What Can I Do». Еще будет любые с дорожной песней, но раньше остальных группа «Чайф» с песней «Уезжаю». Так что двигаемся в ритме этого дня и хорошей музыки вместе.

0: На часах почти 6. Продолжаем встречать вечер вторника. Солнечные, приятные, предваряющие завтрашнее потепление. С энтузиазмом и хорошим настроением гораздо лучше получается проживать рутинные будни, особенно когда рядом любимая музыка. Это Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова. И вот наши ближайшие планы в эфире. Скоро нам споет Ани Лорак.
1: Ты знаешь, с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов.
0: До этого появится группа «Градусы».
2: Мой градус 100.
0: А раньше всех услышим город 312.
1: И проще быть невидимкой, а думаешь, мир не заметит слез.
0: Нам никаких слез не нужно, у нас все хорошо. Осталось узнать, какая обстановка на дороге.
3: Дорожный компас.
0: Об этом нам расскажут Яндекс.Карты. По информации сервиса, в Могилеве пробка осталась одна. Она на проспекте Шмидта от остановки Торговый дом до улицы Островского. Что касается Витебска, здесь затор на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. Ну а в Минске семибальная пока загруженность. Больше 20-минутная пробка на МКАД от Долгиновского тракта до улицы Тимирязева. Примерно такая же на МКАД от Ташкентской до Игуменского тракта. Также 15 минут постоите на проспекте Независимости от Якуба Колоса до Энгельса и еще столько же на Бедули, Первомайской и Ульяновской от Козлова до Энгельса.
3: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: студии появилась Ирина Журавлик, чтобы поделиться с нами интересной информацией. Ира, привет! Что нового нам расскажешь?
1: И снова привет, Даша. Сейчас я расскажу о гуманитарной помощи для Венесуэлы и о книгах, переданных в Музей обороны блокады Ленинграда.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Беларусь окажет гуманитарную помощь Венесуэле. Решение Совмина, одобренное президентом, подписал премьер-министр Александр Турчин. Сегодня, пишет Белта. Так, пострадавший от стихии стране направит груз на сумму 1 000 000 рублей. В него входят имущество для обеспечения жизнедеятельности, мотопомпы, компрессорная станция и 12 тонн медицинской продукции. Напомню, в Венесуэле произошли 2 мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, из-за чего в стране ввели режим ЧС. Логистический центр электронной торговли «Китай-Беларусь» намерены построить в Могилеве, пишет Белта. Сегодня прошел бизнес-форум с участием делегаций представителей 1,5 десятков компаний провинции Шэньси. В фокусе зарубежных гостей интересное партнерство и проекты в добывающей, химической, машиностроительной отраслях, электротехнической, электронной промышленности, сельском и водном хозяйстве и в другом. Так, на полях форума с могилевским отделением БелТПП подписаны несколько меморандумов о сотрудничестве, включая соглашение по созданию центра. Сбор с гражданами из числа специалистов сельхозпредприятий продолжается на участках южных рубежей, рассказали в Минобороны. Сейчас с ними проводят занятия по огневой, инженерной и тактической подготовке. Военнообязанные также оказывают помощь штатным подразделениям в выполнении поставленных учебно-боевых задач. Напомню, участники сбора призваны в армию для повышения уровня индивидуальной подготовки по военно-учетной специальности по поручению Александра Лукашенко. На сборы были направлены те, кто не хотели добросовестно работать в период уборочной кампании. И последние белорусские книги о Великой Отечественной войне передали в Музей обороны и блокады Ленинграда, пишет Белта. Издание, имеющее научную и историческую ценность, подарили на показе концерта «Реквиеме» каждый третий в Санкт-Петербурге. Как отметили в Минкультуре, эти книги – важнейший инструмент в деле сохранения исторической памяти и правды Великой Отечественной войны. Также они служат построению совместного будущего и сохранению светлого мирного неба над головой. А основной книгой в переданной серии названа «Геноцид белорусского народа».
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туманы до плюс 12. Завтра днем в этих городах без осадков и до 27 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Какой сегодня прекрасный день, пусть таким же прекрасным будет вечер. К тому же на сегодня, 8 сентября, очень удачно выпал день посиделок на кухне. Это неофициальный, но очень душевный праздник, посвященный теплым разговорам с близкими на домашней кухне. При этом не нужно устраивать сложное застолье, а подойдет домашняя выпечка, печенье, бутерброды или фрукты. Можно достать любимый сервиз, заварить ароматный чай с травами или сделать кофе, включить приглушенный свет, убрать все лишнее со стола и забыть о гаджетах, поговорить со своими близкими на отвлеченные темы, вспомнить какие-нибудь забавные истории из прошлого или просто посидеть в тишине в компании дорогих людей. Ну а что касается любимой музыки, у нас впереди Робби Уильямс, Ани Лорак, а раньше всех группа Алиса. Все это после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И Яндекс.Карты показывают мне, что в Могилеве пробка на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской, остальные дороги уже свободны. В Витебске дороги полностью свободны, ну а в Минске пока шестибалльная загруженность, 15-минутная пробка на проспекте Независимости от Красной до Ленина, также затор на Смоленской от Захарова до Ленина и есть еще пробка на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Supreme» от Робби Уильямса.

Эта история началась в конце 90-х, в Великобритании. Тогда молодой артист Робби Уильямс выпустил скандально известный клип на песню «Rock DJ», в котором он буквально срывает с себя куски плоти. Закономерно ролик запретили к показу во многих странах, однако это, наоборот, подстегнуло Робби удивить публику еще сильнее. В те годы ему на глаза попался фильм «Последнее известное место жительства», в котором полицейский участвует в гонке с мафией за последним выжившим свидетелем преступления. Помимо сюжета, артиста зацепила музыкальная тема, что играла весь фильм. Именно ею Уильямс вдохновился при написании своей новой песни, в которой герою, несомненно, нужно выжить ради любви всей его жизни. Тогда же Робби понял, что к такому сюжету идеально подойдут строчки из известной «I Will Survive» от Глории Гейнер. Позже сам Уильямс признался, что выбрал эту песню просто потому, что на Земле нет того, что повествует о выживании ярче, чем «I Will Survive». Игра стоила свеч. «Supreme» заняла верхние точки чартов как на родине, так и за рубежом, а сам альбом дважды стал платиновым. Ну а услышать легендарный пронизывающий «Supreme» от Робби Уильямса сможем и мы прямо сейчас на Компас FM.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: 18:30 уже на часах. Доброго вам сентябрьского вечера. Я сегодня весь вечер думаю о том, что завтра плюс 26, летняя погода, и можно снова надеть ту самую легкую, яркую одежду. Движемся дальше в ритме любимых хитов на Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова, и самое время узнать о ближайших музыкальных планах. Скоро у нас появится группа «Пицца».
2: Непримиримая Марина, повари меня в очередной раз.
1: До этого споет группа Queen. А раньше всех услышим группу «Воскресенье».
3: И не встречал его открытой улыбкой.
1: С открытой улыбкой предлагаю узнать, где у нас остались еще пробки.
0: Дорожный компас.
1: Об этом расскажут Яндекс.Карты и по информации сервиса в Могилеве. Это проспект Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске скопление автомобилей на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. Ну а что касается Минска, семибальная загруженность, 50 минут на МКАД от лейтенанта Кижеватова до улицы Громова, около 20 минут на МКАД от лейтенанта Кижеватова до Игуменского тракта, также 20-минутная пробка на проспекте Независимости от Красной до Энгельса, и около 15 минут проведете на Ванильске. Неева от Долгобродской до проспекта Рокоссовского.
0: Дорожный компас.

0: Голос FM.
1: You don't fool me, ты меня не обманешь или ты меня не проведешь. С таким треком была только что группа Queen. Название звучит как хорошее предупреждение для честного разговора. Теплый сентябрьский вечер в самом разгаре. Движемся навстречу свободе и расслаблению в компании любимых исполнителей и в идеале по свободным дорогам. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и скоро прозвучат «Пицца», Рэй Паркер Джой, а раньше всех группа Аукцион. И все это после того, как все-таки узнаем, свободны ли дороги.
0: Дорожный компас.
1: Для этого обновляю Яндекс.Карты. И сервис показывает, что в Могилеве пробок уже действительно нет. В Витебске сохраняется небольшой затор на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. А что касается Минска, по-прежнему семибальная, к сожалению, загруженность. Больше часа пробка на МКАД от лейтенанта Кижеватова до улицы Громова. Намного меньше пробка тоже на МКАД от лейтенанта Кижеватова до Игуменского трассы. Также есть 15-минутный затор на проспекте Независимости от площади Победы до Ленина и примерно такой же на Сторожевской и Янке Купалы от Старовилинской до Интернациональной.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туманы до плюс 12. Завтра днем в этих городах без осадков и до 27 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туманы до плюс 12. Завтра днем в этих городах без осадков и до 27 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туманы до плюс 12. Завтра днем в этих городах без осадков и до 27 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

не устанешь верить. Ты никогда не устанешь.

0: Это радио «Компас FM».
1: Паруса в поле грумеют, как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: За

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 27 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 27 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: всегда по пути. Компас FM.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 27 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.